Седмилка, вон над ми, тингита, догубчин дун-дун, досын-жарататын-датын, догубчин дун-дун, досын-жарататын-датын, бомбая, бомбая, бом-бомбая, бомбая.